0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости. Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Инфинити».

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-420-702-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел» возник еще в 1747 году. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов. 17 томов текста – это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Первая энциклопедия была не только популярной и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма. Она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции. Вначале энциклопедия выходила по подписке тиражом 4250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась. Вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британика», а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании и России.
2: 1 июля 1862 года основана Российская государственная библиотека. Это был первый общедоступный музей Москвы, в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Сейчас это музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Кроме библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений. Рукописи, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографические, археологическое и минералогическое. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней московские публичные Румянцевские музеи начали пополняться путем частных дарений и общественного почина. Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые и мыслители. Сегодня РГБ – национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира, свыше 45 миллионов единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4000 человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других стран, ежедневно обслуживают более 8000 посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-20 веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории российского и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. Нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня – «Витебск. День города», 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва», 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля –

0: паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля – Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля – Казань, Ешкар-Ала-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – 3 дня, 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – аквапарк Лебяжий в Минске, динопарк и зоопарк, дельфинарий. С 23 по 27 июля – День ВМФ в Санкт-Петербурге, Эрмитаж с экскурсией, Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: категорически не подходит для дальних поездок, совершения крупных покупок или для начала планомерной работы над собой. Всем знаком следует заниматься только обыденными вещами, которые всегда проходят без особых помех.
1: Звезды говорят.
2: Главным источником позитива для овнов в этот день окажется своя семья. Вы забудете о мелких разногласиях с коллегами по работе, а также о критике, услышанной от своего руководства, как только окажетесь в окружении близких людей.
0: Тельцам стоит попробовать себя в роли скульптора, архитектора или дизайнера. Любой смелый творческий проект, созданный вами в этот день, принесет вам огромный успех и ни с чем не сравнимую гордость с собой.
2: Близнецы в этот день окажутся не способны повлиять на кардинальные повороты судьбы. Постарайтесь принять все перемены максимально спокойно и не расставайтесь, если многое из случившегося в первый момент вызовет у вас раздражение и стресс.
0: Ракам будут отлично удаваться дела, связанные с тесным межличностным общением. Из вас получится отличный оратор, администратор или педагог. Главное, чтобы вы, оказавшись в непривычном для вас статусе, не поддались необоснованной панике.
2: Львы в этот день попытаются привнести уют в свое личное жилое пространство. Жаль, что ваши арт-эксперименты не поддержат близкие члены семьи, которые окажутся не готовы принять столь смелые творческие инновации.
0: Девам, для повышения общественного престижа в этот день будет достаточно мало. Ваша улыбка и теплое отношение к окружающим – вот что сделает вас настоящей звездой, а не ваш дорогой наряд или наличие модных гаджетов.
2: Помощь и поддержка со стороны весов в этот день потребуется многим. Выполняя целый ворох чужих обязанностей и дел, постарайтесь не забыть, что ваши собственные проблемы также требуют самого пристального внимания.
0: Все поступки скорпионов сегодня будут сделаны на эмоциях, а многом впоследствии вам придется горько пожалеть. Однако многое из того, что вы совершите, поддавшись сиюминутным порывам, принесет на редкость положительные результаты.
2: Стрельцы в этот день не испытают ни стресса, ни тревог, ни волнительных ликований. Все, что будет разворачиваться вокруг вас, станет еще одним поводом признать, вы верно расставили жизненные приоритеты и избавили себя от множества неприятных случайностей.
0: Козерогам сегодня удастся найти новые взаимные интересы со своей второй половинкой. Вы и ваша пассия будете сильно удивлены, когда в ходе обычного разговора выяснится, что у вас есть общее увлечение и хобби.
2: Водолеи сегодня в полной мере отдадут дань уважения близким. Вы примерите на себя очень задумчивое лицо, отключите телефон и будете торопливо ждать, пока завершится утомительный самодеятельный концерт, устроенный кем-то из ваших родственников.
0: Рыбам сегодня удастся придать конкретные формы своему давнему творческому проекту. После того, как будет сделан этот шаг, вы перестанете испытывать сомнения в себе и начнете значительно больше ценить свои

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, на

против полиции. В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: целиком об экономике в программе «Кошелек».
1: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающей предыдущие показатели.
0: Закрома Родины.
1: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За удачу!

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня – «Витебск», «День города», 27 июня – «Аквапарк Лужники, Москва», 28 июня – «Парк развлечений Остров мечты, Москва», 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля – «Паломничество к Матронушке», 5 июля – «Остров Селигер», Нило-Столобинская пустынь, Ржев, 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежие».

0: биржа «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии 19900. 11 июля – Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – 3 дня 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк и зоопарк «Дельфинарий». С 23 по 27 июля – День ВМФ в Санкт-Петербурге, Эрмитаж с экскурсией, Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: категорически не подходит для дальних поездок, совершения крупных покупок или для начала планомерной работы над собой. Всем знаком следует заниматься только обыденными вещами, которые всегда проходят без особых помех.
1: Звезды говорят.
2: Главным источником позитива для овнов в этот день окажется своя семья. Вы забудете о мелких разногласиях с коллегами по работе, а также о критике, услышанной от своего руководства, как только окажетесь в окружении близких людей.
0: Тельцам стоит попробовать себя в роли скульптора, архитектора или дизайнера. Любой смелый творческий проект, созданный вами в этот день, принесет вам огромный успех и ни с чем не сравнимую гордость с собой.
2: Близнецы в этот день окажутся не способны повлиять на кардинальные повороты судьбы. Постарайтесь принять все перемены максимально спокойно и не расставайтесь, если многое из случившегося в первый момент вызовет у вас раздражение и стресс.
0: Ракам будут отлично удаваться дела, связанные с тесным межличностным общением. Из вас получится отличный оратор, администратор или педагог. Главное, чтобы вы, оказавшись в непривычном для вас статусе, не поддались необоснованной панике.
2: Львы в этот день попытаются привнести уют в свое личное жилое пространство. Жаль, что ваши арт-эксперименты не поддержат близкие члены семьи, которые окажутся не готовы принять столь смелые творческие инновации.
0: Девам, для повышения общественного престижа в этот день будет достаточно мало. Ваша улыбка и теплое отношение к окружающим – вот что сделает вас настоящей звездой, а не ваш дорогой наряд или наличие модных гаджетов.
2: Помощь и поддержка со стороны весов в этот день потребуется многим. Выполняя целый ворох чужих обязанностей и дел, постарайтесь не забыть, что ваши собственные проблемы также требуют самого пристального внимания.
0: Все поступки скорпионов сегодня будут сделаны на эмоциях, а многом впоследствии вам придется горько пожалеть, однако многое из того, что вы совершите, поддавшись сиюминутным порывам, принесет на редкость положительные результаты.
2: Стрельцы в этот день не испытают ни стресса, ни тревог, ни волнительных ликований. Все, что будет разворачиваться вокруг вас, станет еще одним поводом признать, вы верно расставили жизненные приоритеты и избавили себя от множества неприятных случайностей.
0: Козерогам сегодня удастся найти новые взаимные интересы со своей второй половинкой. Вы и ваша пассия будете сильно удивлены, когда в ходе обычного разговора выяснится, что у вас есть общее увлечение и хобби.
2: Водолеи сегодня в полной мере отдадут дань уважения близким. Вы примерите на себя очень задумчивое лицо, отключите телефон и будете торопливо ждать, пока завершится утомительный самодеятельный концерт, устроенный кем-то из ваших родственников.
0: Рыбам сегодня удастся придать конкретные формы своему давнему творческому проекту. После того, как будет сделан этот шаг, вы перестанете испытывать сомнения в себе и начнете значительно больше ценить свои

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.
4: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

новости. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около 1 миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Infinity.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
0: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме, бразильцы отыгрались в начале второго, Казимира головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира тайке Мананчай Свангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкард на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 гейм подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев, одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: В эфире «Радио Инфинити».

0: Побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента.

бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
0: Закрома Родины.
1: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса Slitate.ru. Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год к году, до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел» возник еще в 1747 году. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов. 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Первая энциклопедия была не только популярна и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции. В начале энциклопедия выходила по подписке тиражом 4250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась, вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британика», а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании и России.
2: 1 июля 1862 года основана Российская государственная библиотека. Это был первый общедоступный музей Москвы, в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Сейчас это музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Кроме библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений. Рукописи, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографические, археологическое и минералогическое. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней московские публичные румянцевские музеи начали пополняться путем частных дарений и общественного почина. Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые и мыслители. Сегодня РГБ – национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира, свыше 45 миллионов единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4000 человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других стран, ежедневно обслуживают более 8000 посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-го и 20-го веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории российского и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. Нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – сказочная Вихляндия и Оптина пустынь. 27 июня – Витебск, день города. 27 июня – аквапарк «Лужники, Москва». 28 июня – парк развлечений «Остров мечты, Москва». 4 и 26 июля – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, Замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля, Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля, 3 дня, 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля, аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк, Дельфинарий. С 23 по 27 июля, День ВМС в Санкт-Петербурге, Эрмитаж с экскурсией, Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: категорически не подходит для дальних поездок, совершения крупных покупок или для начала планомерной работы над собой. Всем знаком следует заниматься только обыденными вещами, которые всегда проходят без особых помех.
1: Звезды говорят.
2: Главным источником позитива для овнов в этот день окажется своя семья. Вы забудете о мелких разногласиях с коллегами по работе, а также о критике, услышанной от своего руководства, как только окажетесь в окружении близких людей.
0: Тельцам стоит попробовать себя в роли скульптора, архитектора или дизайнера. Любой смелый творческий проект, созданный вами в этот день, принесет вам огромный успех и ни с чем не сравнимую гордость с собой.
2: Близнецы в этот день окажутся не способны повлиять на кардинальные повороты судьбы. Постарайтесь принять все перемены максимально спокойно и не расставайтесь, если многое из случившегося в первый момент вызовет у вас раздражение и стресс.
0: Ракам будут отлично удаваться дела, связанные с тесным межличностным общением. Из вас получится отличный оратор, администратор или педагог. Главное, чтобы вы, оказавшись в непривычном для вас статусе, не поддались необоснованной панике.
2: Львы в этот день попытаются привнести уют в свое личное жилое пространство. Жаль, что ваши арт-эксперименты не поддержат близкие члены семьи, которые окажутся не готовы принять столь смелые творческие инновации.
0: Девам, для повышения общественного престижа в этот день будет достаточно мало. Ваша улыбка и теплое отношение к окружающим – вот что сделает вас настоящей звездой, а не ваш дорогой наряд или наличие модных гаджетов.
2: Помощь и поддержка со стороны весов в этот день потребуется многим. Выполняя целый ворох чужих обязанностей и дел, постарайтесь не забыть, что ваши собственные проблемы также требуют самого пристального внимания.
0: Все поступки скорпионов сегодня будут сделаны на эмоциях, а многом впоследствии вам придется горько пожалеть, однако многое из того, что вы совершите, поддавшись сиюминутным порывам, принесет на редкость положительные результаты.
2: Стрельцы в этот день не испытают ни стресса, ни тревог, ни волнительных ликований. Все, что будет разворачиваться вокруг вас, станет еще одним поводом признать, вы верно расставили жизненные приоритеты и избавили себя от множества неприятных случайностей.
0: Козерогам сегодня удастся найти новые взаимные интересы со своей второй половинкой. Вы и ваша пассия будете сильно удивлены, когда в ходе обычного разговора выяснится, что у вас есть общее увлечение и хобби.
2: Водолеи сегодня в полной мере отдадут дань уважения близким. Вы примерите на себя очень задумчивое лицо, отключите телефон и будете торопливо ждать, пока завершится утомительный самодеятельный концерт, устроенный кем-то из ваших родственников.
0: Рыбам сегодня удастся придать конкретные формы своему давнему творческому проекту. После того, как будет сделан этот шаг, вы перестанете испытывать сомнения в себе и начнете значительно больше ценить свои природы.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

0: открывая футбольную Америку.
1: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставника также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
1: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
1: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе Джили Манджаро предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж – корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода, хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: Дорожные новости.
1: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около 1 миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».
5: Алло, алло.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированное приложение, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня – «Витебск. День города», 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва», 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля – «Паломничество к Матронушке», 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Infinity

0: Новости спорта.
1: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире. И так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи. Он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет суперигра Норвегия-Бразилия. А что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Серене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Елены Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
2: Владимир Маяковский.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на дом.

0: Дом 6 с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Ленинградской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
2: Закрома Родины.
3: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
2: Копейка рубль бережет.
3: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса Slitite.ru. Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год к году до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператора в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» возник еще в 1747 году. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов. 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Первая энциклопедия была не только популярной и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма. Она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции. Вначале энциклопедия выходила по подписке тиражом 4250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась. Вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британика», а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании и России.
2: 1 июля 1862 года основана Российская государственная библиотека. Это был первый общедоступный музей Москвы, в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Сейчас это музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Кроме библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений. Рукописи, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографические, археологическое и минералогическое. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней московские публичные румянцевские музеи начали пополняться путем частных дарений и общественного почина. Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые и мыслители. Сегодня РГБ – национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира, свыше 45 миллионов единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4000 человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других стран, ежедневно обслуживают более 8000 посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-20 веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории российского и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. Нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках.
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу. Котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажников.

0: мероприятия. Оплата – половина стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Дорожные новости.
1: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда

владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-6 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Hello не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Hello реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Hello можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
6: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе Джили Манджаро предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздник.

0: дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Infinity. Все же.

0: Правильная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 144 42702 411 57 414 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в городе Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: открывая футбольную Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю Мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Иса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время. Ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире – проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч, ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знаем.
1: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать, и, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
1: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: fuck!
1: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
2: Терри Брэкенхёрст.
1: Реклама.
3: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционируют как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе Джили Манджаро предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Новости спорта.
9: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире, и так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи, он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет суперигра Норвегия-Бразилия, а что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской Федерации Футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Серене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Елены Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевывал выиграл золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
7: Радио Infinity. За твою победу.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона.

Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
0: Закрома Родины.
1: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса Слетать.ру. Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год-году до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Infinity.

0: рамках рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированное приложение, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: слушателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел» возник еще в 1747 году. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов. 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Первая энциклопедия была не только популярна и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма. Она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции. Вначале энциклопедия выходила по подписке тиражом 4250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась. Вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британика», а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании и России.
11: 1 июля 1862 года основана Российская государственная библиотека. Это был первый общедоступный музей Москвы, в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Сейчас это музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Кроме библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений. Рукописи, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографические, археологическое и минералогическое. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней московские публичные румянцевские музеи начали пополняться путем частных дарений и общественного почина. Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые и мыслители. Сегодня РГБ – национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира, свыше 45 миллионов единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4 тысячи человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других стран, ежедневно обслуживают более 8 тысяч посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-го и 20-го веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории российского и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. Нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках.
9: А в этот день события, ставшие историей.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия.

любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Альтернатива.

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Возьмите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-112-105.
8: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5

свидания за 10 лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро?

выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в полтора года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в три недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

рвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту